Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Враги приходят к Иисусу с вопросами. Враги Иисуса решили, что единственный способ помешать Ему учить народ – это задавать Ему такие вопросы, на которые Он не мог бы ответить. Фарисеи послали к Нему спросить, надо ли платить подать кесарю. Народ ненавидел эту повинность, и враги Иисуса рассчитывали, что если Иисус ответит утвердительно, то оттолкнет от себя людей. Если же Иисус ответит, что подать платить не следует, то даст им повод для доноса римским властям, чтобы они расправились с ним. Фарисеи пришли к Иисусу и сказали: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и учишь истинному Божьему пути. Не заботясь об угождении людям». Фарисеи лестью надеялись расположить к себе Иисуса. Затем они спросили: «Скажи нам, позволительно ли платить подать кесарю?» Фарисеи полагали, что Иисус ответит либо «да», либо «нет». Но они ошиблись. Иисусу было хорошо известно их коварство. Его не могли обмануть их льстивые речи. «Что искушаете меня, лицемеры?» — сказал Иисус. «Принесите мне динарий». Они принесли ему динарий. Иисус осмотрел монету с обеих сторон. «Чье изображение на монете? Чье имя здесь написано?» Ему ответили: «Кесарева!» Тогда Иисус сказал: «Так отдавайте Кесарева Кесарю, а Божье – Богу!» Все удивились мудрости его ответа. Враги Иисуса были разочарованы. Их уловка снова провалилась. Они никак не могли обвинить Иисуса. Ему пытались задавать другие сложные вопросы. Но на все Иисус отвечал мудро. Среди задающих вопросы были знатоки закона. Один из них спросил: «Учитель, какая из заповедей самая важная?» Иисус ответил: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою и всем разумением твоим. Это первая заповедь. Вторая подобная ей. Люби ближнего твоего, как самого себя. Эти заповеди самые важные». Законник посмотрел на Иисуса и сказал: «Хорошо, учитель, истину сказал ты. Бог один и нет иного. И любить его надо всем сердцем, разумом и всеми силами. Любить ближнего гораздо важнее перед Богом, чем всесожжения и жертвы». Иисуса порадовал такой ответ, и он сказал ему: «Ты недалек от Царства Божьего». После этого никто уже не смел спрашивать Иисуса.

праздничные дни в Иерусалим пришли на поклонение греки. Они спросили Филиппа: «Господин, мы хотели бы видеть Иисуса». Они не были иудеями и потому не могли входить в ту часть храма, где проповедовал Иисус, а оставались в наружном дворе, который назывался двором язычников. Филипп передал Андрею, что люди из Греции хотят увидеть учителя. Вместе они сообщили об этом Иисусу. Иисус сказал в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому», и объяснил им, что это произойдет через Его смерть и страдания. Апостолы не могли понять сказанного. Иисус страшился боли и страдания, как и все прочие люди. Сознание того, что приближается время Его страдания, наполняло Его душу тоской и скорбью. «Отче, избавь меня от этого часа!» — воззвал Иисус к Своему Небесному Отцу. Однако, зная, что миссия Его не будет завершена, если Своими страданиями и смертью Он не искупит грехи людей, Иисус смиренно добавил: «Но на сей час я и пришел. Отец, прославь имя свое». И тогда раздался голос с небес: «И прославил, и еще прославлю». Стоявшие вокруг услышали голос с небес, но не могли понять слов. Одни сказали: «Это гром!» Другие: «Это ангел говорит ему!» Голос с неба укрепил силы Иисуса. Однажды Иисус сидел около сокровищницы храма, куда люди опускали пожертвования. Он видел, как богатые клали в сокровищницу большие суммы денег. Но вот подошла бедная вдова и положила все, что имела — 2 мелкие монеты. Иисуса тронула ее жертва. Подозвав своих учеников, Он сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех в сокровищницу. Другие давали от избытка, она же отдала все, что имела». Иисус вместе с учениками покинул храм. Это было Его последнее пребывание в храме.

Ученики спрашивали Христа: «Какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус отвечал им: «Это совершится внезапно. Сын человеческий придет во славе со своими ангелами. Перед престолом его предстанут все народы мира. Тогда он, подобно пастырю, отделяющему овец от козлов, отделит добрых людей от злых и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. И когда Сын Человеческий воссядет на престоле, то скажет он стоящим по правую руку: «Придите, благословенные Отцом Моим, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я был голоден, и вы накормили меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, был в темнице, и вы пришли ко мне». И тогда стоящие по правую руку его спросят: «Господи, когда же мы видели тебя нуждающимся и все это сделали тебе?» И царь ответит: «Если вы сделали это одному из нуждающихся, вы сделали мне». И повернется царь к стоящим слева и скажет: «Идите от меня,

Делающий злое в огонь вечный, уготованный для дьявола и его служителей. Ибо я был голоден, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и вы не приютили меня. Был наг, и вы не одели меня. Был болен, и был в темнице, и вы не посетили меня. Тогда спросят его, стоящие по левую руку: Господи, когда мы видели Тебя голодным, жаждущим, нагим, больным или в темнице, и не помогли Тебе? И ответит царь: истинно говорю вам, если вы не сделали это нуждающемуся, вы не сделали мне. И пойдут праведники в жизнь вечную, а те, что по левую руку, в муку вечную».

0: Попугай.
1: Интересно, что мне сегодня подарят? Спрашивала себя Ирочка, оглядываясь на празднично накрытый стол. У нее сегодня день рождения. Ей уже 9 лет, и любимые подружки приглашены. Скоро, совсем скоро они придут. Как же будет здорово! Мама закрылась в своей комнате. Она готовит для детей сюрпризы и составляет интересную программу. Каждый раз на день рождения мама придумывает увлекательные игры. Ирочка всегда ей за это очень благодарна. Вот уже первый звонок, бойкий и торопливый. Так и есть, это самая лучшая подружка Аля. Что это в ее руках? Аля, загадочно улыбаясь, отбрасывает в сторону кусок материи, и вдруг комнату наполняет громкое щебетание. В большой удобной клетке скачет зеленый попугайчик. Ирочка счастливо хлопает в ладоши. Это ее заветная мечта. Ах, Аля, какая ты замечательная подруга! Ведь ты знаешь все Ирочкины желания. Спасибо, Аля, как я рада! Звонок. Снова звонок. Гости рассаживаются за столом. А вокруг Иры появляются куклы, книжки, коробки с конфетами. Но она то и дело счастливо посматривает на окно. Там ее Степка, волнистый попугайчик, щебечет о чем-то в своем домике. Мама, как всегда, провела интересные игры с детьми. И когда наступил вечер, все нехотя разошлись по домам. Всю ночь Ира не могла уснуть. Ей все время хотелось поговорить с попугайчиком, погладить его яркие перышки, полюбоваться, как он с любопытством порхает по комнате. Под утро мама с улыбкой поправила Ирочкино одеяло. Наконец-то дочь успокоилась. Но, наверное, и сейчас во сне общается со своим Степкой. За попугаем Ира ухаживала прилежно. Она вовремя чистила его клетку, меняла воду и ставила тарелочку со свежим кормом. Больше всего Степка любил качаться на качелях посередине клетки и о чем-то спорить со своим отражением в маленьком зеркале. Это очень забавляло Иру и ее братишку. Они могли часами наблюдать за птичкой. Вскоре в их доме поселилась новая семья. В то время, как все дети весело прыгали, сновали туда-сюда по двору, девочка из этой семьи только сидела на скамеечке с книгой в руках. Девочку звали Надей. Дети во дворе сначала с интересом присматривались к ней, но вскоре привыкли, что Надя не может участвовать в их играх. На одной ее худенькой ножке был ботинок с утолщенной подошвой.

0: клетка с любимым попугаем. Степка уже совсем освоился у своей новой хозяйки и даже начал произносить некоторые слова. Ира очень гордилась успехами своего питомца. Прогулка на балконе Степке была по душе. Он сновал туда-сюда по клетке, словно пытаясь вырваться на свободу, и весело чирикал. Вдруг Ира услышала, как во дворе кто-то тихо плачет. Присмотревшись, она увидела одинокую худенькую фигурку хромой Нади. Девочка сидела совсем одна и, что-то приговаривая, безутешно проливала слезы. Ирочке стало ее очень жаль, и, оставив попугая, она быстро спустилась во двор. Надя даже не заметила, как возле нее кто-то сел, и вздрогнула, услышав ласковый голос Иры. «Надя, что с тобой случилось? Ты что это плачешь? Тебя обидели?» Надя заплакала еще громче. «Так что за беда, скажи мне?»
1: «У меня улетел попугайчик, мой любимый, любимый, хорошенький».
0: «Как улетел?»
1: «Я нечаянно оставила клетку незапертой, вышла с ним погулять, и он улетел».
0: Может, для кого-то это пустяк, но Ира хорошо понимала Надю. А девочка продолжала.
1: «Вам хорошо, вы бегаете, прыгаете, играете, а у меня был только один, мой маленький попугайчик».
0: «Не плачь, мама с папой купят тебе другого».
1: «Нет, они собирают деньги на мое лечение, я не могу попросить их об этом, понимаешь, не могу».
0: Только Ира хотела подыскать слова утешения для несчастной девочки, как строгий женский голос позвал. «Надя, ты где? Пора домой». Надюшка, прихрамывая, пошла в подъезд. Ира же еще немного посидела на скамейке. Только сейчас она поняла, как одиноко живется хромой девочке из их двора. «Господи, пожалуйста, верни попугая», шептали в тот вечер детские губы. Теперь каждый день Ира видела, как печально и озабочена ее соседка. Надя, сидя иногда во дворе, даже перестала читать книги. Она только с надеждой всматривалась в деревья, окружавшие их дом. Кто знает, вдруг ее попугайчик еще вернется. Но однажды Надя совсем не вышла на улицу. На второй и на третий день тоже. Ира встревожилась. Что случилось? На улице девочка встретила Надину соседку, и та сказала, что девочка заболела и лежит в постели. Очень скоро Наде предстоит важная операция. Сама не зная почему, Ирочка разволновалась из-за Нади. Вернувшись домой, она села возле клетки со Степкой и о чем-то задумалась. Никто не знал, куда Ира отправилась с клеткой в руках. А она остановилась возле Надиной двери и решительно нажала на звонок. Дверь долго не открывали. Наконец перед Ирой появилась Надюшка. Она была в тоненькой ночной рубашке и комнатных тапочках. Длинные черные волосы покрывали ее худенькие плечики. Глаза смотрели печально и задумчиво. «Ты, Ира, здравствуй!»
2: «Здравствуй, Надя! Я к тебе на минуточку, можно?»
0: «Заходи!»
2: «Вообще, мама не разрешила с тобой дружить, но ее сейчас нет дома, а ты мне очень нравишься».
0: Ира улыбнулась и зашла. Надя была без своего ботинка на утолщенной подошве, поэтому сильно хромала.
2: «Заходи, Ира, присаживайся», – приглашала она гостью, сама примостившись на своей кровати.
0: «Знаешь, Надя, я решила подарить тебе моего Степку. Вот, держи. Он у меня очень хороший. Ты только заботься о нем, ладно?»
2: Ирочка поставила на стол клетку с весело воркующим попугаем.

0: «Что ты, Ира? Я ни за что не возьму его. Это слишком дорогой подарок».
1: «Возьми. У меня есть Иисус, есть подружки, братишка. А ты так одинока. Пожалуйста, возьми его».
0: «А твои папа и мама?»
1: «Они меня поймут. Да и потом Степку мне подарили».
2: В комнате стояла тишина. И только попугай нарушал ее. Надя не знала, как быть. Ира поняла и встала.
1: «Мне пора, Надя, поправляйся. До свидания. Я буду молиться, чтобы твоя операция прошла удачно».
0: «Спасибо тебе, Ира. Ты самая лучшая девочка в мире. Я таких еще никогда не встречала», —
2: прошептала, прощаясь, Надя сквозь слезы. Ира вернулась домой без Степки. Она очень любила своего маленького пернатого друга. Но почему-то сейчас была счастлива. Мама, узнав обо всем, только улыбнулась. «Оказывается, наша дочка совсем уже большая», — подумала она. Вечером Ирочкину семью посетил нежданный гость. На пороге их квартиры стояла Надина мама и виновато улыбалась. «Проходите, пожалуйста», — пригласили ее.
0: «Я на минуточку. Только хочу попросить у Ирочки прощения. Я очень ошибалась в ней. Да и вообще, прости меня, Ира. Ты очень чудесная девочка, и я бы хотела, чтобы ты подружилась с Наденькой. И спасибо тебе. Спасибо за все».
2: Такого Ирочка никак не ожидала. И краснея, лишь кивала в ответ своей кудрявой головой. Вскоре Степка вместе со своей клеткой вернулся домой, к Ире, и теперь радостно что-то болтает, заглядывая в зеркало. А Наде родители подарили другого голубого попугайчика. Часто в нашем дворе можно встретить двух девочек с большими клетками в руках. Они сидят на скамеечке и о чем-то весело разговаривают. Навещает их и Ирочкина лучшая подруга Аля. И тогда они все вместе читают книгу «Жизнь Иисуса Христа» и детские христианские рассказы.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. В нашей прошлой лекции мы начали разговор о последней, пятой главе этого произведения. В этой главе речь идет о делах и поступках христианина ввиду грядущего возвращения Иисуса Христа. В самом конце этой главы мы встречаем серию из 22 заповедей, предназначенных для христиан. Все эти заповеди предназначены для верующих. Не только 10 из них, но все 22 заповеди без исключения. До нашего обращения Бог не требовал от нас ничего, кроме ответа на один единственный вопрос. Как мы отнесемся к Его Сыну, который умер за нас? Но после того, как мы приняли Иисуса Христа как нашего Спасителя, Бог начинает говорить с нами о нашей жизни. Дитя Божье не живет под властью 10 заповедей, как закона жизни. Верующий пребывает на гораздо более высоком уровне. Он призван жить особой, возвышенной жизнью, как мы с вами увидим по заповедям, содержащимся в этом отрывке. Все эти заповеди касаются практических вопросов нашей обыденной жизни. И как чудесно и славно, когда мы ожидаем возвращения Христа. Но также и как чудесно и славно, когда мы ожидаем возвращения Христа. Но также очень важно, чтобы мы не забывали об этом в нашей обыденной жизни, у себя дома, на работе, в школе, да и везде, где мы призваны поступать достойно. Господь Иисус говорил: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». И здесь, в конце главы, мы находим 22 такие заповеди. Краткие и лаконичные, как военные приказы. Прочтем 11 стих, где Павел говорит: «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Первая заповедь — увещевать друг друга, что означает поддерживать.

поддерживать и укреплять друг друга в вере. Вторая заповедь — назидать один другого. Назидать — это значит наставлять и ободрять. Мы с вами должны быть единой командой, трудящейся вместе и подкрепляющей друг друга Божьим Словом. Далее стихи 12 и 13. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». Здесь мы встречаем три заповеди, которые, как выясняется, неразрывно связаны между собой. Во-первых, нам заповедано уважать тех, кто преподает Слово Бога. Когда Павел писал эти строки, он обращался к конкретной ситуации в поместной церкви в Фессалониках. Мы помним, что апостол провел с фессалоникийцами менее одного месяца. Он привел их ко Христу и научил их важным христианским доктринам. Пользуясь современным языком, можно сказать, что эта церковь была основана с нуля, с чистого листа. В Фессалониках никогда... В Фессалониках никогда не было ни одного верующего, покуда Павел не пришел в этот город и не принес Евангелие. И это означает, что все фессалоникийские верующие пришли ко Христу приблизительно в одно и то же время. Однако среди них были отдельные христиане, которые получили особые дары учительства или наставничества. Обретая спасение, каждый верующий получает какой-то дар. И этот дар нам всем надлежит использовать в теле Христа для того, чтобы способствовать укреплению всего тела. Так вот, у меня есть подозрение, что среди верующих в Фессалониках могли иметь место разговоры следующего содержания. «Такой-то брат был спасен одновременно с нами. Мы знали его еще до того, как он стал христианином. С чего же этот человек взял, что он вправе учить нас?» Поэтому Павел и говорит фессалоникийцам, что отдельные люди получают особые дары лидерского служения, и мы должны уважать таких людей, обращаясь к ним за советами. Мы с вами сегодня по-прежнему встречаем такую проблему. Очень немногие люди в церкви действительно слушают учителей и наставников, которых дал им Бог. Многие люди говорят: «Мы верим, что Библия — это Божье Слово, и мы верим каждому ее Слову». Но у меня, друзья, сразу же возникает вопрос к таким людям. Почему же вы не повинуетесь ее словам? Почему вы не желаете слушать, когда библейское учение преподается вам? Один человек как-то сказал мне совершенно открыто: «Я верю Библии, начиная с ее первой страницы и до самой последней. Однако я не имею ни малейшего представления о том, что написано на этих страницах». Это, друзья, совершенно недопустимая позиция. Я думаю, что если бы люди знали, что находится на страницах этой книги, они бы поверили ей. Когда человек говорит, что верит в Библию, но при этом даже не знает, что она говорит ему, это называется лицемерием. Всякий, кто утверждает, что признает Библию Словом Бога, обязан знать, что это слово говорит ему. Именно поэтому те люди, которые проповедуют или преподают Слово Бога, заслуживают внимания и уважения со стороны верующих. И с этим связана четвертая заповедь — почитать таких людей преимущественно с любовью за дело их. Я всегда ценил людей, которые любят Слово Бога. Почему-то всегда оказывалось, что эти люди становятся моими самыми лучшими друзьями. Раскрою вам один секрет. Есть один аспект, который нравится мне в моем радиослужении больше всего. Мне очень приятно узнавать о том огромном числе друзей, которых послал мне Бог в самых разных городах и странах. Многие из этих людей пишут мне, говоря, что их дома открыты для меня. К сожалению, я не в силах воспользоваться их гостеприимством.

гостеприимством. Но это не мешает всем этим людям делать для меня весьма трогательные вещи. Они являют мне свою любовь. И когда они демонстрируют свою любовь ко мне, а любить мне нелегко, это показывает, что они почитают Слово Бога, ибо я преподаю Слово Божье. Пятая заповедь гласит: «Будьте в мире между собою». Эта заповедь неразрывно связана с предыдущими заповедями. Невозможно, чтобы все члены церкви одновременно управляли общиной. Не бывает, чтобы одной организации одновременно руководили все ее сотрудники. Обязательно должен быть один человек, на которого возложена вся полнота власти и ответственности. Должен быть один человек, который является лидером и за которым следуют все остальные. При таком положении вещей возможен мир и порядок. А когда каждый пытается играть свою собственную мелодию, в результате будет все, что угодно, кроме мира и гармонии. А теперь давайте посмотрим заповеди с 6 по 9, которые мы находим в 14 стихе. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Заповедь «вразумлять бесчинных» должна естественным образом следовать из пятой заповеди «быть в мире между собою». Бесчинные — это те люди, которые не желают играть по общепринятым правилам. Например, это могут быть одиночки, которые предпочитают реализовывать свои собственные маленькие цели вместо того, чтобы участвовать в том большом деле, которое совершает Бог. Таких надлежит вразумлять. Еще одна заповедь — утешать малодушных. Есть люди, которые боятся сделать шаг к Богу, и таких нужно ободрять. Им нужно наше ободрение. Есть также много верующих, которым нужен кто-то, кто мог бы обнять их и произнести слова ободрения или поддержки. Надо сказать, что временами многим из нас свойственно испытывать малодушие и разочарование. И тогда наши братья должны исполнить эту важную заповедь. Поддерживать слабых — это восьмая заповедь. Есть люди, которые слабы в вере, они не способны идти в ногу со всеми остальными, потому что являются младенцами. И нам надлежит протягивать таким братьям руку помощи. Заповедь «будьте долготерпеливы ко всем» означает, что мы не должны выходить из себя. Порой это оказывается очень непросто. На работе или просто в наших взаимоотношениях с разными людьми мы встречаемся с неприятными, нечестными и безбожными представителями человеческого рода, которые пытаются каким-то образом манипулировать нами в своих целях. Порой очень сложно быть терпеливыми с такими людьми, не выходя из себя. Но Бог заповедал нам держать себя в руках и проявлять долготерпение. Далее следует 10 и 11 заповедь. Прочтем 15 стих. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». В этом мире существует три жизненных философии или же три стратегии поведения. Язычники руководствуются философией, которая рекомендует платить злом в ответ на добро. Эта стратегия гласит: «Вы должны напасть на ближнего до того, как он успеет напасть на вас. Используйте любые методы. Человек может относиться к вам очень хорошо, но если вы имеете возможность использовать его в своих целях, сделайте это». Это типичный подход или же философия безбожных язычников. Также есть другая жизненная философия, которую взял на вооружение наш культурный и цивилизованный мир. Этот подход состоит в том, что нужно делать добро только тем, кто делает добро нам. Все политики в современном обществе действуют на основании этого принципа. Если кто-то помогает политику получить высокую должность, этот политик в качестве благодарности предлагает такому человеку работу в своем кабинете.
Наш мир говорит, нужно проявлять заботу о своих. Это философия так называемого цивилизованного мира. Но Иисус говорил, «Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают». То есть христиане должны жить, руководствуясь иными стандартами. Мы должны творить добро даже тем, кто делает нам зло. Это противоестественно для плотского человека. В ту минуту, когда кто-то делает нам больно, у нас возникает желание ударить обидчика в ответ. Но здесь вступает в действие альтернативная философия, которую предлагает нам апостол Павел. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра, даже тем, кто делает вам зло». Теперь прочтем 12-ю заповедь, которая гласит «Всегда радуйтесь». Я думаю, что это и следующие три заповеди должны рассматриваться вместе. Радоваться — это вовсе не означает быть счастливым и все время улыбаться. Здесь имеется в виду та радость в Господе, которую Павел описал в послании к филиппийцам в 4 стихе 4 главы. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Такой заповеди вы не встретите среди знаменитых 10 заповедей. Дитя Бога не имеет права жить в этом мире с кислой миной на лице. Если вы действительно дитя Божье, вы должны радоваться всегда. Кстати, эта заповедь одновременно является и плодом Святого Духа. Ибо плод Духа — это любовь, радость, мир. А если вы не можете радоваться, тогда начинайте читать Слово Бога и просите Его вложить эту радость в ваше сердце. Он обязательно сделает это. Далее следует заповедь «Непрестанно молиться». Эта заповедь имеет отношение к молитвенному настрою человека. Я не думаю, что здесь подразумевается, что верующему нужно все время стоять на коленях. Эта заповедь всего лишь подразумевает наличие регулярной молитвенной жизни и постоянного молитвенного настроя. Причем с этим связана и 14-я заповедь, которую мы находим в 18-м стихе. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Эта заповедь увещевает нас воздавать хвалу Богу во всех обстоятельствах, не раз в год, но все время, ибо такова о нас воля Божия во Христе Иисусе. Если вы спросите меня, в чем состоит воля Бога для вашей жизни, я смогу назвать вам три конкретные вещи, которые являются Божьей волей для вас. Всегда радоваться, непрестанно молиться и за все благодарить. Такова воля Бога относительно каждого из нас. Теперь прочтем 15-ю заповедь, которую мы находим в 19-м стихе. «Духа не угашайте», — говорит Павел. Один из образов, который использует Священное Писание в отношении Святого Духа, это сравнение Духа с огнем. А как можно загасить огонь? Вы заливаете пламя водой и не даете огню гореть. Когда мы отказываемся исполнять волю Бога, то есть не слушаем голоса Святого Духа, мы тем самым угашаем Святой Дух. Мы не позволяем Святому Духу быть нашим руководителем и вести нас. А еще мы с вами угашаем Святого Духа, когда берем свои дела в свои собственные руки. То же самое наставление Павел адресовал эфесским верующим в 30 стихе 4 главы своего послания. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Святой Дух — это личность, которую можно оскорбить грехами в нашей жизни. А также мы оскорбляем и угашаем Его, когда сходим с того пути, по которому нас ведет воля Бога. В 20 стихе мы находим следующую заповедь. «Пророчество не уничижайте», то есть не пренебрегайте учением Слова Бога. Друзья мои,
Не следует смотреть на изучение Библии как на что-то, что ниже вашего достоинства. Не следует проявлять безразличие к Слову Бога. К сожалению, много людей участвуют в христианском служении, но игнорируют Писание и смотрят свысока на его изучение. Иногда мне доводится слышать, как такие люди с укором говорят мне: «Вы проводите все свое время за изучением Библии, но ничего не делаете. А на самом деле нужно встать и начать трудиться». На самом деле, друзья мои, необходимо как раз заняться изучением Слова Бога. И после этого вы поймете, чем именно вам следует заняться, чтобы этот труд действительно был эффективным. Следующие заповеди Павла гласят: «Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Заповедь «испытывать все» говорит о том, что вы не должны оказываться жертвами сентиментальной мягкотелости. Не позволяйте кому-то увлечь себя трогательными фотографиями якобы несчастных сирот. Не следует помогать тем проектам, о которых вы ничего не знаете. Не поддавайтесь на подобные провокации. Вы должны проверять и испытывать все, что вам предлагается. Христианам следует избегать наивной доверчивости и легковерности. Во всем мы должны пользоваться своим разумом и суждением. А еще эта заповедь Павла означает, что нельзя поддаваться на лесть. В этом мире есть очень много обманщиков, которые прибегают к подобным нечестным приемам, чтобы начать манипулировать вами. Причем, испытывая и оценивая все, мы должны держаться хорошего. Мы должны держаться того, что есть истина и добро. А 19-я заповедь «удерживаться от всякого рода зла» является наилучшим советом в тех случаях, когда нас склоняет к сомнительным делам или развлечениям. Если у вас возникают хоть какие-то сомнения относительно допустимости или недопустимости какого-то поступка, можно не сомневаться, что этот поступок является для вас неприемлемым. Удерживайтесь от всякого рода зла, и тогда, как говорит Павел в 23 и 24 стихах, «Сам Бог мира осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Человек отличается тройственностью своего естества. Он имеет тело, душу или разум, а также дух. И во всей своей полноте человек должен освящаться Богом. Пусть мы не достигнем совершенства, но мы должны достигать зрелости. Мы не вправе вечно оставаться младенцами во Христе. Мы должны двигаться к зрелости. И в этом нам поможет Бог, который верен и на которого мы можем положиться. И, наконец, мы читаем последние три заповеди апостола в этой главе. В 25 стихе Павел говорит: «Братья, молитесь о нас». Эта 20-я заповедь велит нам молиться за тех, кто принес нам Евангелие. Сегодня вы уже не можете молиться за Павла, но вы можете молиться за меня, и я буду весьма благодарен вам за это. Также вы можете молиться за вашего пастора, за ваших служителей, и я знаю, что они будут очень благодарны вам за ваши молитвы. Далее Павел пишет: «Приветствуйте всех братьев лобзанием святым». Это также является заповедью. Но нужно быть уверенным, что ваши поцелуи являются святым лобзанием. В нашей культуре подобные обычаи не приняты. Поэтому вместо поцелуев будет вполне уместно простое, теплое рукопожатие. И, наконец, мы подходим к последней заповеди апостола в этой главе и читаем: «Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям».
Это 22-я заповедь, и я исполнил ее только что. Я прочел вам все это послание. Павел заканчивает свое послание словами благословения. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». И я, друзья, молюсь, чтобы благодать Господа Иисуса Христа была также и со всеми вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.